Милая девушка, вы цветочница, если в тебе хоть одна червота, еще на порога не стану целовать тебе в губы. Ждать немного, предложить другу.